достаточно. И сказал, что власть, власть, власть. Да мачкам, да взимам, да грабя, да имам. И мой-то страст.

Zirok. Зірок. Рок будилник. Зарядись настроение и стартирай деня с песен. Рок будилник.